for you. It is close now. Warum bist du nicht hier?

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска

0: пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107,7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с нами на частоте 107,7. Думаю, все ранние пташки уже проснулись, выключили будильники и потихоньку включаются в новый день. Хотя, если честно, я вот с будильниками дружу своеобразно. Одного мне явно недостаточно. Всегда ставлю несколько. Не потому, что боюсь проспать, а потому, что эти заветные дополнительные 5 минут сна почему-то делают утро чуточку счастливее. А вот окончательно проснуться, зарядиться хорошим настроением и провести с вами это утро с удовольствием готовы мы. София Жерсвит и Ольга Пшеничная. Всем большой привет, друзья!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Почему у кого-то пломба стоит 10 лет, а у вас выпало через год? Дело не только в материале, а в том, сколько здоровых тканей еще осталось у зуба. Иногда нужна не просто новая пломба, а реальная защита – коронка. Правильное решение сегодня может сохранить зуб на долгие годы. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
4: Ипотека Сбербанка стала доступна.
5: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: что день грядущий нам готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Друзья, какое же доброе утро без гороскопа, особенно если прямо сейчас вы стоите на многочисленных красных светофорах или в пробках, которые то тут, то сям возникают по утрам и в столице, и в других городах нашей республики. Ну а мы пройдемся по всем знакам зодиака персональненько и начнем с Овнов. Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, но разбираться с ним придется именно вам.
2: Тельцы, сегодня в вашем сердце будут грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая неожиданная радость. Позаботьтесь об организме, он может тяжело перенести этот день.
1: Близнецы, не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, может быть, и является наиболее ярким, но это не значит, что не может быть обманчивым. Бдите!
2: Рак, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность которого будет весьма велика.

0: Велика.
1: А мы двигаемся дальше. Левый, от вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Держитесь тогда подальше от стогов с сеном. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. И если вы стремитесь к лидерству, то сегодня обязательно его добьетесь.
0: Девы, вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения и возможность превратиться в реально совершившийся факт.
1: Весы, вам сегодняшний день подарит чувство победы, однако возможности ее отпраздновать не даст. Придется потерпеть.
0: Скорпион, общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
1: Столько дел. Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче слишком ответственно, потому что от вас требуется только видимость.
0: Козерог, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это посчитать, во что вам обойдется ее реализация.
1: Водолей, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно считается хорошей новостью. Подумайте, а в самом ли деле вам нужны перемены?
0: Рыбы, поработайте сегодня активно. Вдруг что-то путное выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму острую необыкновенность.
1: И остроту, и все прочее, друзья мои. Что хочется сказать? В целом-то гороскоп положительный. Все сегодня всего добьются, побудут и в центре внимания, и радости всяческих с этого дня соберут. Ну, а у нас прям по курсу масса хорошей музыки. И, конечно, утро по традиции продолжит погода.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Раз были 8 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. Господдержка предприятий и их коллективов продлена до конца 2027-го. Верховный Совет поддержал законопроекты правительства о налоговых льготах сразу в двух чтениях. С предприятий, которые оказались в вынужденном простое, не будут взимать с выплат сотрудникам единой социальной и подоходной налоги. Для швейных и обувных производств, которые работают на давальческом сырье, сохраняются льготы по налогу на доходы. Они также освобождаются от налога на убытки. В 2027-м по-прежнему будет действовать и льгота, которая позволяет не облагать налогом прирост фонда оплаты труда. Все это поможет сохранить рабочие места и снизит налоговую нагрузку на предприятия. Законы направлены на подписание президенту. Продолжаем выпуск. Жители нескольких сел Григориополя, Обычок, Бутор и Красная Горка сегодня с утра, вероятно, услышат громкие звуки. Это связано с ремонтом участка газопровода. Специалисты начнут в 7 утра, закончат к полудню. Тираспольтрансгаз Приднестровья просит жителей Григориопольского района не беспокоиться. Приток Днестра упал до 16-17 кубов в секунду в отдельные дни. В среднем же с начала месяца река получала из Верховья до 22 кубов. Цифра опубликовала Министерство окружающей среды Молдовы, отметив, это чрезвычайная ситуация, которая не зависит ни от молдавской, ни от украинской стороны. Таковы последствия изменения климата, заявили в ведомстве. Ранее, напомню, Днестровская комиссия, которая определяет состояние реки и объем сброса воды на Днестровский ГЭС в Украине, так и не смогла решить, сколько же сбрасывать, чтобы Днестр не обмелел. Надежда на осенние дожди. Дожди, которые могли бы улучшить ситуацию, заявили в Молдавском министерстве окружающей среды. Чистые игры вернулись. Команды экоактивистов снова могут принять участие в соревнованиях и на скорость убрать берег Днестра. Регистрация команд уже открыта. Для этого нужно до 5 октября заполнить анкету. Сами игры состоятся 10 октября за Кицканским мостом. Участники будут собирать и сортировать мусор, получая за это баллы. Победителей ждут призы, сообщает Минпрос. И о погоде на сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит плюс 25-27 градусов. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 33.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: могли. Погода на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, в осенью, мне кажется, определенно погода – это то, что непредсказуемо. Потому что то жарит солнышко, то внезапно переходит на дожди, и даже наши листья меняют свой окрас. Но пока что, что нас ждет на юге республики, обсудим прямо сейчас. Обещают нам 26 градусов, самый пик жары будет в 3 часа дня, а пока погода варьируется от 16 до 26. Дальше у нас порывы ветра не сильные, до 4 метров в секунду, и яркий солнечный день будет ждать нас сегодня.
2: Мало того, такая же погода сохранится и в последующие дни. Никаких дождей в ближайшие ни сутки, ни двое не предвидится. Ну а мы тем временем переносимся на север, где прямо сейчас около 12-14 градусов тепла, и воздух прогреется до плюс 27. Также практически штиль, легкий осенний ветерочек будет колыхать ваши кудри, ну или ваши прямые волосы, смотря у кого какие. Кому-то просто, быть может, пощекочет прическу Вина Дизеля. Ну и на севере также у нас хорошая погода, однако в субботу обещают грозу, которая начнется в ночь с пятницы на субботу и продлится до самого утра. Но такие вот дела, друзья, прямо сейчас на улице достаточно тепло, и если вы планируете не поздно возвращаться домой, кофточку можно даже и не брать.

Никаких компромиссов. «Шериф» идет за главным трофеем молдавского футбола. 20 сентября в 19:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» победит сильнейший. «Шериф» против футбольного клуба «Белс». Приходи на стадион, стань 12-м игроком команды. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье.

0: смотреть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM праздник. Календарь.
1: Что ж такого таит в себе 17 сентября, сегодня узнаем. А там, скажу, столько всего интересного, особенно в плане музыки, но обо всем по порядку. В 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше, чем разумных.
2: Один единственный вопрос. А как теперь мы можем это понять? А вдруг мы тоже ходим по ночам, может быть, даже и танцуем по ночам? Кто знает, но... Кстати, в Инстаграме полным-полно ребят, лунатиков, которые ведут свои странички и рассказывают там о жизни с лунатизмом. Ну, такое себе удовольствие, хочется сказать. Весь день хранишь там полезное питание, считаешь калории, а ночью без памяти пошел к холодильнику и сожрал все, что там было.
1: Это точно.
2: Ой-ой-ой. Двигаемся дальше. 1922 год. В Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Ну и вот София тут за эфиром мне напомнила, что во времена ковида, помните, был такой ковид. Значит, были у нас живые диджейские сеты здесь на радио Интер-ФМ с живым участием и диджеев, и музыкантов. Wow. В общем, было супер здорово. Если заинтересовались, заходите на нашу страничку в ВК, там эти записи есть в разделе видео. Потанцуйте, музыка отличная, ты настроение там, как всегда, на высоте.
1: В 2006 году состоялся референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики.
2: Ну вот, кстати, помню, как ходила на него. Как сказать, сколько тебе лет, не говоря, сколько тебе лет. В 2006-м ходила на референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики, и нужно напомнить тем, кто вдруг еще не слышал, что в это воскресенье мы также идем на серьезное мероприятие, на выборы в Российскую Госдуму. Не пропустите.
1: В 2013 году вышла игра GTA 5 на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Скажу так, в эту игру я играла в детстве, и, знаете, там была определенная сюжетная линия, в которой на тот момент я не сильно разбиралась, и поэтому единственное, что меня привлекало, это кататься на машине и выезжать за пределы.
2: Ну, тоже неплохо, хочется сказать. Могу тебе порекомендовать такую игру, как Need for Speed Underground. Там просто в машине ездишь все время под прекрасную музыку. Ну, а еще сегодня у нас такая дата замечательная для всех любителей электронной музыки. Сегодня день рождения Чарльза Кита Флинта, который родился именно 17 сентября 69 года. Тот самый со странной прической, посередине лысина, по бокам цветные волосья. Но мы его, конечно, очень уважаем и любим. Все почему? Потому что Prodigy — это не просто группа, это крестные отцы электронного панка, которые перевернули представление о рейве. Сделали это, кстати, на моей памяти. Это было потрясающе. Все срочно стали слушать брейкбит, именно так называется стиль этой музыки. Ну и, конечно, дискотеки. Дискотеки даже у нас в Приднестровье все горели буквально музыкой группы Prodigy.

0: И вы наверняка встречали их логотип, там такой большой муравей. Почему он появился на символике группы? Потому что музыканты считали, что работают много, упорно и незаметно в студии, создавая свой сложный звук, равно как и муравьи. Ну и еще быстренько по рекордам, да, они рекордсмены Гиннесса, мало какая группа может похвастаться такими результатами. Их легендарный альбом 97 года под названием The Fat of the Land попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстро распродаваемый танцевальный альбом в истории. Кроме того, годом ранее сразу 10 их треков одновременно находились в британском топ-100 чарте. Ну и к чему все эти длинные такие предисловия? К тому, что очень скоро в прямом эфире радио Интер ФМ мы послушаем одну из композиций этой культовой группы. Никуда не уходите.
1: А пока ненадолго отвлечемся от музыки и перейдем к празднику. Сегодня у нас такой интересный день запеченного в тесте яблока. И если у вас появилось желание вкусить этот замечательный плод, то обязательно приготовьте его, если найдете минутку свободного времени вечером.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. Дорогу с новым асфальтом между Суклеей и Карагашом откроют 19 сентября. Пока же дорожники продолжают укладывать покрытие. Поэтому сегодня и завтра проезжую часть перекрывают по одной полосе днем и ночью. ГАИ рекомендует водителям учитывать возможные пробки или планировать маршрут объезда. Пациентов с кишечными расстройствами меньше. 97 за неделю, но эпидситуация все еще неустойчиво благополучная. Каждый третий больной – ребенок, уточняет Минздрав. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снижается по всей республике. А вот в Дубосарском районе и Тирасполе немного подросла. Холеры нет. В реках и озерах есть холероподобный вибрион. Он выделен в двух пробах, взятых в Рыбинском районе. В целом, большинство проб показывают фекальное загрязнение. Вода грязная, лучше не окунаться, даже если жарко. В селе Станиславка в эти минуты начинает работу флюороавтобус. Спецтехника Минздрава разъезжает по Рыбницкому району. Каждый день врачи проводят флюорообследование в новом селе. Сегодня ждут всех у здания ФАПа в Станиславке. Снимки делают до часу дня, так что сельчане смогут успеть проверить свое здоровье, не выезжая в райцентр. Продолжаем выпуск. Амброзия все еще цветет. В основном на севере республики в Каменском районе, а на юге в Слободе идет на спад. Наблюдениями поделился глава Минсельхоза Игорь Поломарчук. Инспекторы ведомства с весны проверяют поля на амброзию. Выезжали 1800 раз. Выписали аграриям 66 штрафов за нескошенный аллерген. Самый большой штраф – 4200 рублей. Сумма зависит от размера участка и быстроты реагирования на предписание убрать амброзию. Игорь Поломарчук уточнил, сроки на уборку дают реальные, с запасом. Правда, некоторые и с этим не справляются. К крайней мере, изъятию земли в этом году пока не прибегали. Сезон борьбы с амброзией закончится 14 октября, однако полномочия инспекторов не ограничены датой, подчеркнул глава Минсельхоза. Статья за амброзию действует весь год. Проверки продолжатся и после активного цветения аллергена. И о погоде к этому часу в столице 15 градусов тепла. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: России. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, всем волшебного, фантастического утра желаем мы вместе с нашими друзьями и спонсорами. Это первое фэнтези-пространство.

0: пространство в Тирасполе, старый котел. Там заканчиваются обычные миры и начинается сказка. Все потому, что там варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты, создают атмосферу, где любимая история становится немного реальная. Старый котел — это место, с которого начинается ваше приключение. Адрес Тирасполя Котовского, 34, сразу за домом книги, страничка в Инстаграм, где вы можете посмотреть на обстановочку и все прелестное, что там есть. Также набирайте в окне поиска «Старый котел».
1: Ну и подарок, конечно, соответствующий, ведь путь героя требует сил, так что «Старый котел» приготовил для вас бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры на голодный желудок – сомнительная затея.
0: Прямо сейчас нам нужен герой, который дозвонится в студию по номеру телефона в Тирасполе 6-107-7, выполнит все наши три задания и, конечно же, получит подарок 6-107. Поехали!

0: «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
1: Есть у нас потрясающая участница, которая хочет погрузиться в мир волшебства и магии. Это Светлана. Светлана, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Рабочее. Нормальное.
3: Ну, терпимое, правильно я понимаю?
2: Да, какое-то. Еще чуть-чуть, и скоро пятница, и выходные. Ура.
3: Чуть-чуть осталось потерпеть. Да, еще проще это будет сделать с подарочком от наших друзей и спонсоров. Там бодрящее зелье. Надеемся, что оно, ну, взбодрит как минимум до пятницы. И провиант для дальнейших странств. И еще у нас есть три задания. Вы любите фантастику?
2: Люблю вообще приключения, фантастику люблю.
3: Супер. Значит, наше задание у вас никакого труда не вызовут. Итак, первое. Нужно понять, правда наше утверждение или ложь. А утверждение звучит вот так. Единороги умеют становиться невидимыми.
1: Как вы думаете, правда или ложь?
2: Ну, я думаю, что правда.
3: Давайте подумай, правильно клади.
2: Ага.
3: Так что, умеют у нас единороги или нет?
2: Ну, думаю, нет.
3: Конечно, ну нет. Мы тоже думаем, что нет, потому что вот этот рог, его куда спрячешь? Давайте поаплодируем. Еще всю лошадь как-то спрятать можно, но вот этот рог, это вообще. Второе задание на очереди.
1: Оно у нас с таким забавным названием. Кто это делает? Охраняет мост и требует плату. У нас есть даже варианты ответа. Это эльф, феникс или тролль?
2: Я думаю, что тролль.
3: Абсолютно верно. Абсолютно. Эльфы, может, и охраняют мосты, но плату за это точно.

0: конечно, не требует, а Феникс, он вообще птица, ему ваши деньги ни к чему. Итак, последний вопрос, решающий вашу судьбу. Итак, чем обычно сражается джедай? Знаком вам такой персонаж, как джедай?
1: Да.
0: Супер.
1: Звездные войны.
0: Да, чем сражается джедай? Может быть, без вариантов?
1: Ну, у них мечи такие... Так. Светящиеся мечи.
0: Световые мечи, все правильно. Вот такой звук.
1: Да.
0: Исполняет.
1: Как будто там электричество внутри.
0: Да, мы не знаем, что там. Кстати, может быть, и знают любители эпопеи «Звездные войны». Ну, будем считать, что там свет. Это абсолютно правильный ответ. Финальные аплодисменты для Светланы. Кстати, Светлана, вам не кажется, что световой меч вам просто необходим?
1: Мне кажется, да, очень часто в последнее время.
0: Нужен, безусловно. Ну что, вас поздравляем, вам достается подарок от наших друзей и спонсоров. Это первое фэнтези-пространство в Тирасполь, волшебное место под названием «Старый котел», где, возможно, вы найдете и световой меч, но то, что там точно есть, бузинная палочка, сумочка Гермионы Грейнджер и все остальное, это абсолютный факт. Светлана, приветики будут?
1: Да, спасибо большое вам, дорогое радио. Каждый день вы радуете. Бывают такие моменты, что даже дома включаю вас.
0: О, супер.
1: А чаще, конечно, на работе. Вы знаете, с музыкой как-то легче, работа ладится, мысли собираются в пазлы, в кучу. Ну и ваши подарки чудесные, это тоже вещь.
0: Спасибо.
1: Нужно еще дозвониться.
0: Спасибо большое.
2: Ну, столько прекрасных комплиментов.
1: Ну и всем большой привет и хорошей рабочей недели и окончания тоже, чтобы выходные прошли чудесно, пока погода это позволяет.
0: Вау. Супер, это абсолютно взаимнейший. Светлана, спасибо за теплые слова. Растаяли все здесь в этой студии, даже придется сделать небольшой перерыв. Видимо, мы за эфиром расскажем вам, как, где и когда забрать подарок, конечно, со своей стороны. Желаем также превосходного этого дня и пятничного дня. Пускай выходные зарядят вас энергией и подарят много радости. Трубочку не кладите. Мы за эфиром обязательно расскажем, как, где и когда забрать свой подарок. И напомним о том, что «Старый котел» находится в Тирасполе по улице Котовского, 34. Это сразу за домом книги, страничка в Инстаграм «Старый котел».

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на...

На окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены.

0: Время для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Утренняя разминка на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, ну что, засиделись за своими компьютерами, обязательно встаньте прямо сейчас, немножечко наклон влево, наклон вправо, голову аккуратно, не до щелчка, а аккуратно тоже наклоняем вправо-влево. Почему? Потому что утренняя разминка на радио Интер-ФМ – это программа о спорте и здоровом образе жизни.
2: В этой игре мы не только разминаемся, как сказала Оля, но и также напрягаем свои извилины для того, чтобы понять, о каком виде спорта сегодня будем говорить. Ну а спонсор нашей передачи – бассейн спорткомплекса «Шериф». Не пропустите акцию в бассейне, закажите финскую сауну на 4 часа и получите 5-й час в подарок. Больше пара, больше выгоды. Запись по телефону 775-67-590. А подарок на сегодня – это замечательное разовое посещение инфракрасной сауны.
1: В которую, кстати, можно всем тем, кому в обычную баню нельзя. Поэтому, друзья, присоединяйтесь прямо сейчас к нашему вайберу. Его номерочек прежний. Плюс 373-533-6177. Напишите плюсик, приветик, какой-нибудь смайлик. Все это нам подойдет. Все почему? Потому что именно в Вайбере мы будем искать своего победителя, будем называть факты некие об игре. Ваша задача первым догадаться в нашем Вайбере, о какой игре идет речь. Ну и, конечно же, ждем ваших сообщений. Доброго утра желаем Николаю, Ольге, Алексею, Анатолию и, конечно, еще всем остальным, кто прям... О, так вот, Ольга, Янош, Натусик, Александр, Светлана. Всем-всем доброго утра желаем. Вы большие молодцы, что присоединились и сейчас прям поборетесь за подарочек от наших спонсоров. Ну, а мы что, погнали?
2: У нас есть несколько фактов об одной из игр, которая уже некоторое время входит в олимпийскую программу. Первый факт. Из старейших командных видов спорта в мире, а нам самый древний, обнаруженный снаряд датируется 1511 годом. Его нашли на дне осушенного пруда в Шотландии. На нем была выбита дата производства, что доказывает, игре уже более 500 лет.
1: Факт номер два, друзья мои. В этой игре судей нет. Нет судей, которые фиксируют мелкие нарушения. Спортсмены сами обязаны признаться в своей ошибке и сжечь собственный балл. Обман здесь считается абсолютным позором. Футбол, пишет Светлана. Нет, не футбол. Немножечко в другое время года переносимся мы с этой игрой. Ну, а пока не... Так, толкатель ядра, считает Янош. Нет, и не хоккей. Давайте двигаться дальше. Вот с этого фактика можем продолжить.
2: А третий факт. Зародилась как игра для общения. До сих пор на неофициальных и многих клубных турнирах действует негласное правило. Выигравшая команда обязана купить проигравшему по бокалу напитка после матча.
1: Вот такая вот джентльменская история. Еще эту игру часто называют шахматами, но шахматами на льду. Мало кто знает, что сходство не только в тактике. В этой игре действует строгий контроль времени. И если команда за отведенные ей 30-38 минут не успеет сделать все броски, ей автоматом засчитывают поражение, сколько бы очков до этого она не набрала.

0: Ну и думаю, что пятый факт вас определенно может удивить, потому что мы привыкли, что в хоккее лед гладкий, а здесь для этой игры он уникальный и не такой, как нам кажется.
1: И еще один такой фактик. Я видел уже и правильные, и неправильные ответы. Будем разбираться буквально через парочку секунд, кто был первым. Но, собственно, закончим. Со стороны кажется, что игроки вообще не напрягаются, ходят по льду. Но на самом деле за один матч спортсмены пробегают несколько километров в полуприседе. Вы только представьте, сразу колени загудели немножко, а их пульс может взлетать до 200 ударов в минуту.
0: Ого! Ну и продолжаем. Спортсмены никогда не ходят по льду в одинаковой обуви. Вот это меня удивило больше всего, потому что в этой игре пыталась принять участие даже я. Подошва одного ботинка абсолютно гладкая, обычно из тефлона, чтобы идеально скользить. Подошва второго из шершавой резины, чтобы намертво цепляться за лед при толчке.
1: Ну вот такая вот история. Ну что, последний фактик просто для вашего настроения. Все олимпийские снаряды для этой игры сделаны из уникального материала, который добывают только в одном месте на планете. Это шотландский остров Элса Крейг. Вот такие вот сегодня фактики. И мы смотрим. Да, много-много правильных вариантов. И мы видим, что первый у нас кто был? Так, я читаю, значит, кто правильно ответил. Ирина, Светлана одна, Натусик, Марьяна, Анна Тер посчитала, что стрельба, нет, речи не об этом. Роман Владимирович даже написал правильный ответ. Александр, Динара и Светлана. Но мы выбираем человека, кто был первым. Это была Динара. Вот так вот ей отправляем смайличек вот такого зеленого крабика для того, чтобы она поняла, что речь именно о ней. И ей достается подарок от наших спонсоров. Это посещение инфракрасной сауны в бассейне спорта комплекса «Шериф». Если тоже захотелось, то, пожалуйста, запись по телефону 775-67-590. Ну, а мы с Динарой прямо сейчас свяжемся и расскажем, что, как и где.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов. Здравствуйте. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства, но желающих обрести паспорт России больше. Об этом сообщил президент Вадим Красносельский в интервью РИА Новости. Указ об упрощении процедуры приема в гражданство имел огромное практическое и символическое значение для приднестровцев, сказал Вадим Красносельский. Всего за несколько месяцев 60 тысяч человек записались в электронную очередь. Желающих, уверяю вас, больше. Процесс запущен и механизм работает в штатном режиме, сказал президент. Решен и вопрос о консульском тарифе. Во взаимодействии с российской стороной удалось найти возможность урегулировать эту проблему в интересах людей, отметил Вадим Красносельский. Голос каждого избирателя имеет значение. Это подчеркнул президент Путин в своем обращении в преддверии выборов в Госдуму. Он призвал всех российских граждан обязательно прийти на избирательные участки и реализовать свое конституционное право. В России выборы в Госдуму начнутся завтра и продлятся 3 дня. В Приднестровье участки откроются в основной день голосования – 20 сентября. Продолжаем. Дорогу с новым асфальтом между Суклей и Карагашом откроют 19 сентября. Пока же дорожники продолжают укладывать покрытие, поэтому сегодня и завтра проезжую часть перекрывают по одной полосе днем и ночью. ГАИ рекомендует водителям учитывать возможные пробки или планировать маршрут объезда. Черные лесорубы из Рыбницы возместят государству почти 105 тысяч рублей ущерба за деревья. Двое жителей района прошлой осенью незаконно спилили больше 100 стволов и кустов в лесополосе между селами Шмалена и Пыколова. Древесину распилили на метровые отрезки и продали на дрова. Покупателей находили в интернете, мужчины полностью признали свою вину. Суд определит одному наказание в виде штрафа почти 7,5 тысяч рублей, второму 220 часов обязательных работ. Оба также оплатят ущерб, причиненный государству. И о погоде. В Тирасполе сейчас солнечно, 18 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек.

0: нагрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хотите передать привет, брат?
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: проснись и пой.
1: Ну что, проснулись, улыбнулись, самое время попеть, так сказать, размять связочки, друзья мои. У нас в руках два подарочка от Транспольской пивоварни, свежайшие, потрясающие, возможно, даже по желанию прохладненькие. Ну а ваша задача — дозвониться к нам в студию и допеть композицию, которую мы резко прервем.
2: Звоните вы нам по номеру +373 533 6177 и, конечно же, наслаждайтесь. В первую очередь, потому что игра эта создана для того, чтобы радовать вас и немножечко попеть. Если стесняетесь, найдите какое-то укромное местечко на работе. Если дома, то так вообще отлично, порадуйте соседи своим пением. Поэтому звоните прямо сейчас.

0: проснись и пой.
1: Ну, проснулся наш слушатель Олег. Олег, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как, рассказывайте, подготовили свои связочки, пока наслаждались музыкой?
2: Успелся.
1: Ага, распелись. Вообще здорово. Значит, сейчас у вас все должно пойти как по маслу.
3: Да, должно пойти как по маслу. Собственно, что? У нас композиция есть. Композиция, не побоюсь этого слова, легендарная. Просто культовая песня, которую вы наверняка знаете. Я вот по голосу слышу, ну точно знаю, что знаете. В какой-то момент она прервется, и вот в этот самый момент во все, собственно, горло нужно продолжить эту композицию. Чем ярче споете, чисто петь, не обязательно, главное, с чувством. Чем ярче споете, тем... прохладнее подарочки от Тираспольской прямоварни вам достанутся. Вы готовы?
2: Да.
3: Слушаем.

0: Я не забуду тебя никогда.
1: Никогда!
0: Твою любовь, да. Твою печаль, да. Улыбки и слезы.
1: Да. А за окном все так же стонут.
0: Стон трава, да.
1: И поезд мочит меня в сибирские морозы. Аплодисменты этому исполнителю. Где-то аплодирует один Кузьмин. У тебя. Пожалуйста, погромче, уважаемый оператор. Это нельзя слушать, тихо.
2: Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы.
1: Какая композиция? Вот умели, умели раньше песни петь, умели раньше стихи писать, согласитесь, Олег?
0: Да, да.
1: Часто слушаете эту композицию?
0: Изредка, но попадается.
1: Попадается, попадается. Я вот за эфиром рассказывал, что я ее вообще в машине слушаю последние недели две. Как раз хватает длины песни на то, чтобы доехать от дома до работы. Ну, потрясающе. Вам достаются, конечно же, подарочки от Тираспольской пивоварни. Вам, конечно же, достается наше уважение, потому что, ну, классику нужно знать. И, конечно, право передать привет и также за вами по традиции.
0: Передаю привет всем, кто узнал. И самый большой привет всей дружной команде 177.
1: Ура, ура, ура, ура. Спасибо большое. Давайте-ка еще раз поаплодируем. Обожаю аплодисменты. Олег, трубочку не кладите. Мы с эфиром расскажем, как, где и когда забрать свой подарок. Напоминаем о том, что петь можно легко, просто, абсолютно бесплатно и на всю страну. На читателя 177 FM у нас практически половина 11-го в Приднестровье, друзья. Всем хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533 94 104.

0: этого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 5 33 33.
1: Ипотека Сбербанка стала

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну что ж, друзья, хорошее начало. 10.49 в студии. Такая зажигательная музыка играла, что я прям сидела так, пританцовывала. Хорошее настроение должно быть всегда и во всем. Поэтому если вдруг вы подумали о том, что у вас сегодня грустный день, то найдите повод во всем. То, что дома вы можете встретиться с семьей, попить вкусный чай с конфетками. Или, например, на работе собраться на какой-то корпоратив самостоятельно. Всегда нужно искать поводы.
2: Безусловно, они есть. Стоит только присмотреться. Если зрение у вас не очень, ну, немножечко прищуритесь, и все будет в порядке. Солнечный денек, пускай он будет замечательным и полным всяческих открытий. Ну, а мы с вами прощаемся на этом. Ольга Пшенична, София Шерстит работали в студии для вас. Завтра с самого раннего утра снова будем здесь на посту. Ну, а пока, всем пока.
1: Всем пока-пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 11 часов утра. Вы слушаете новости. Ровно 20 лет назад Приднестровье определило свой политический курс. 17 сентября 2006-го в республике прошел референдум о независимости. На голосование было вынесено два вопроса: о сохранении независимости с последующим свободным присоединением к России и об отказе от независимости с последующим вхождением в состав Молдовы. На избирательные участки пришли более 310 тысяч человек. Явка составила 78,55%. Официальный итог: 98% поддержали независимость Приднестровья с последующей интеграцией с Россией. Против отказа от независимости и вхождения в состав Молдовы высказались почти 95%. Итоги референдума 2006 года отражены в концепции внешней политики и стратегии развития государства. Молдова отобрала 850 тысяч леев у приднестровских предприятий. Это за две недели действия псевдо-НДС и акцизов. Цифру 850 тысяч назвал представитель таможни Молдовы в интервью кишиневским СМИ. При этом он отметил, с 1 сентября импорт в Приднестровье резко сократился. Это говорит о том, что экономическая активность наших предприятий стремится к нулю, прокомментировали ситуацию в МИДе. Происходит целенаправленная экономическая блокада. Поборы, которыми Кишинев обложил Приднестровье, не имеют ничего общего с НДС, принятым в мировой практике. Как будут возвращаться в Приднестровье деньги, которые Кишинев забирает у предприятий, нигде юридически не прописано, подчеркнули в МИДе. Верховный Совет закрыл первую сессию 8-го созыва. Депутаты с декабря прошлого года рассмотрели более 200 законопроектов и работали без перерыва из-за режима ЧП в экономике. Приоритет – выполнение соцобязательств перед гражданами. Депутаты также работали над мерами безопасности на дорогах, соцзащитой и изменениями в сфере образования. Спикер Татьяна Залевская, закрывая первую сессию, отметила: депутатский корпус показал свою слаженность и готовность оперативно отвечать на любые вызовы. Парламентарии откроют осеннюю сессию уже через неделю, 23 сентября. К другим темам. Пациентов с кишечными расстройствами меньше, 97 за неделю, но эпидситуация все еще неустойчиво благополучная. Каждый третий больной ребенок, уточняет Минздрав. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снижается по всей республике. А вот в Дубасарском районе и Тирасполе немного подросла, холеры нет. И о погоде к этому часу в Тирасполе +20. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
6: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
0: Реклама на Интер-ФМ.

что-то очень красивое. Goo Goo Dolls, So Alive на 107.7, 11.25. Друзья, как ваши дела? Рассказываю про себя. Напомню, это Марианна Логинова в студии. К этому моменту, знаете, сколько я шагов прошла? Вот хвастаюсь в прямом эфире. И давайте прям такой челлендж с вами сделаем. Будем каждый день рассказывать, кто сколько прошел. 13 тысяч шагов, а на секундочку только 11.25. Вы представляете? С 8 утра ходила и вот дошла до студии. На своем рабочем месте здесь до 15 часов. Смотрю, что планы, ураганы у нас с вами. Что будет? Оглашаю весь список. Киномания, киноновости. Говорим с вами о кино, игра, автоклуб, призы от Теравто. Потом программа по вашим заявкам с 13 до 14 уже сейчас. Заходим в Вайбер, пишем, кому привет и кому поздравления, и что послушаем. А еще игра кофе-брейк. Призы, кофе, там, не знаю, круассаны, все что угодно, все это будет. В общем, времени с вами терять не будем. А пока Purple Disco на очереди, впереди новинка от Свят. И кто там еще у нас? А дальше по списку, по порядку.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в Тирасполе. Здравствуйте. Общественники, представители ОСТК, предприятия и предприниматели протестуют у Дворца культуры в Бендерах. Там сейчас проходит заседание Объединенной контрольной комиссии, в котором участвует делегация Молдовы. Акция протестная направлена против политики Молдовы по отношению к Приднестровью. Протестующие неделю назад уже собирались у ДК Ткаченко в надежде быть услышанными представителями Молдовы. Однако часть молдавской делегации зашла в здание через черный ход. К людям не вышли. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства. Но желающих обрести паспорт России больше, рассказал Вадим Красносельский агентству РИА Новости. Указ об упрощении процедуры приема в гражданство имел огромное практическое и символическое значение для приднестровцев, сказал президент. Процесс уже запущен, механизм работает в штатном режиме. Решен и вопрос о консульском тарифе. Во взаимодействии с российской стороной удалось найти возможность урегулировать эту проблему в интересах людей, отметил Вадим Красносельский. Продолжаем. Женщина попала под колеса машины в Дубосарах. Это случилось накануне на одном из пешеходных переходов улицы Дзержинского. Пенсионер на Ауди не притормозил и сбил женщину. Пострадавшая, ей 59, получила ушибы. Врачи ей помогли и направили на домашнее лечение. Машина 73-летнего нарушителя на штрафстоянке. Школьники-лжеминеры ждут суда. Все несовершеннолетние и совершали это ради забавы, пишет Следственный комитет. Мальчик из Терновки год назад дважды сообщал в милицию, что его школу заминировали и требовал эвакуации. Привлекал для помощи знакомого. А в этом марте два столичных ученика угрожали взрывом второй каменской школы, вымогали деньги. Угрозы присылали с чужого аккаунта в Эл-Журе. В обоих случаях на место выезжали милиция, спасатели школы на время закрывали. Все это мешало нормальной работе учреждений. Уголовные дела направлены в суд. И о погоде +22 в Тирасполе. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена». 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: 12.22, друзья, на студийных часах, это радио Интер-ФМ, у нас киномания, говорим о кино. Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» от Франции. Напомню, в прошлом году Франция выдвинула на «Оскар» работу иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Тогда он попал в шорт-лист номинантов, но уступил статуэтку норвежской картине «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.
3: And the Oscar goes to...
2: Актриса Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков. Не денег, а подписчиков. Из-за скандальной рекламы букмекерской компании. В ней актриса предстала почти без одежды, прикрывая себя футбольными мячами и ракетками. Из-за рекламы Суини обвинили в сексуализации женского спорта. Критику высказали в том числе профессиональные спортсменки, такие как четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариадна Титмус и чемпионка мира по боксу. Не оценили.
3: And the Oscar goes to...
2: Том Круз рассказал в интервью о своей работе в кино, отношении к стримингам и репутации одного из самых требовательных актеров Голливуда. По словам актера, он действительно очень серьезно относится к съемочному процессу и заранее предупреждает партнера.

партнеров о своем подходе. Да, я много работаю, и люди, которые со мной трудятся, это знают. Я много требую и сразу об этом говорю. Я предупреждаю. Слухи правдивы. Вы точно этого хотите? Рассказал Круз. Актер признался, что с детства слышал о своей излишней серьезности. Мне говорили: Том, ну ты слишком серьезный. Ну, а я отвечал: не знаю, что сказать. Я такой. Такой вот Том Круз. Двигаемся дальше. А кто у нас на очереди? А давайте посмотрим. А на очереди реклама, да? А нет. А лимонад и алоэ блэк. Life another day.

20 сентября окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф Белс». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 17:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: 12.46, друзья. Машина промчалась. У нас игра «Автоклуб». Кстати, играю первый раз. Вот первый раз я в четверг в это время никогда не играла, поэтому давайте дебютировать вместе в нашем эфире. Пишите свой номер к нам в Viber, да, +375 336 177. Я выберу кого-то одного из вас и позвоню вам, позадаю вопросы, а дальше будут призы. Отличная идея для подарка. Подарочные карты «Терафта». В любом магазине «Терафта» вы можете приобрести подарок. Подарочные карты номиналом 300, 500 и 1000 рублей. Практичный, универсальный подарок для каждого, у кого есть автомобиль. Надежность, доступность и универсальность наших товаров по достоинству оценят как автовладельцы, так и мастера-любители и профессионалы автосервиса. Сегодня у нас на кону призы от Тир-Авто. Жду ваш номер. Давайте играть.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Это, друзья, игра «Автоклуб» на Интер-ФМ. Было много желающих, между прочим. Лес рук, знаете, как говорят учителя. Но я выбрала его. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, вы припарковались.
2: Нет, мы на поле.
1: А вы на... Ух, что вы там делаете? Рассказывайте.
2: А собираем сливу.
1: Вот это вот черное, такой чернослив. Вкусный, сладкий.
2: Как раз, да, для чернослива.
1: Для чернослива. Ничего себе. Так, ну хорошо, прервитесь. Давайте сделаем паузу и сделаем радиоприемник потише. Я так понимаю, что ваши коллеги хотят вас слышать. Пусть отойдут в сторону с радиоприемником, а вы или вы отойдите от них, хорошо?
2: Да.
1: Александр на связи. У нас игра «Автоклуб». Подарок сегодня. Органайзер в багажник автомобиля. Вместительный, крепкий, складной. Мне такой нужен. И вам тоже. А спонсор игры «Терафта». Итак, у меня буквально несколько вопросов. Отвечаете правильно. Подарок ваш. Поехали?
2: Поехали.
1: Правда ли, что победитель первых автогонок ехал со средней скоростью менее 30 км в час? Да, нет?
2: Да.
1: Абсолютно верно. Так, во всем мире это автомобильное приспособление называют перчаточным ящиком. Как его называют у нас?
2: Бардачок.
1: Абсолютно верно. Почему так? Почему бардачок? Так, фигурка какого животного украшает капот автомобиля «Волга ГАЗ-21»? Это что за животное там?
2: Это олень.
1: Абсолютно верно. Слушайте, ну с вами интересно играть. Нет, не интересно с вами играть, вы отвечаете правильно. И тогда вот вопрос сложный. Она меньше «Волги» и как река, и как автомобиль.
2: Ака.
1: Да что ж вы делаете это? Ака. Абсолютно верно. Александр, вы крутой. Вы крутой, я вами восхищаюсь. Вам достается подарок от «Терафта», органайзер, багажник автомобиля, вместительный, крепкий, складной. Кому будут приветы?
2: А приветы всем, кто занимается уборкой урожая, кто слушает радио Интер-ФМ.
1: Так.
2: И у кого хорошее настроение.
1: Да будет так. Прекрасный тост. Спасибо большое. За эфиром расскажу, как получить органайзер от «Терафта». Ну, а пока добавлю, что нужна запчасть, но не знаете, какую именно выбрать. Не тратьте время на поиски. Звоните в «Терафта» по короткому номеру 15. Звоните в «Терафта» по короткому номеру 15. «Терафта», друзья, впереди программа по вашим заявкам с 13 до 14. Привет, и пишем уже сейчас нам Viber, плюс 373-533-6177. Заказываем любимые песни, все включу, все передам. Будет еще одна игра, называется «Кофе Брейк». В принципе, уже сейчас можно писать номера. Хотите играть? Не стесняйтесь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Дорогу между Суклей и Карагашом с новым асфальтом откроют в субботу, 19 сентября, сообщает ГАИ. Дорожники по полосам укладывают покрытие, поэтому сегодня и завтра проехать можно, но только по одной полосе. Возможны небольшие заторы, предупреждают инспекторы. Дорожные работы идут и в Каменке. Обновляют площадь Ленина. В торговой части снимают старый асфальт, вместо него будет плитка. Площадь ремонта более 2500 квадратов. Работы финансирует дорожный фонд. Закончить планируют до конца года, уточняет администрация Каменки. Понятие «травля» закреплено в законе об образовании, причем дано не только разъяснение, что такое травля, но и прописано, как она может проявляться, кто является ее объектом и целью. В законе учтено и как будут бороться с травлей в учебных заведениях. Минпрос разработает правила и согласует с МВД. Депутатский корпус поддержал проект закона во втором окончательном чтении. Новые нормы вступят в силу через 60 дней после подписания президентом. Продолжаем. В Григориополе мужчина лишится транспорта из-за приятеля. Его велосипед угнали, пока он помогал знакомой. Оставил за воротами, рассказал мужчина, а когда понял, что задержится, решил завести во двор, но велосипеда уже не было. Оказалось, транспорт приглянулся пьяному приятелю, он проходил мимо, а в итоге уехал. Правда, недалеко. Угонщика быстро нашла милиция, ему 49 лет. За катание без спроса мужчине грозит штраф до 5000 рублей, либо 100 часов обязательных работ. Сразу три игрока «Шерифа» получили вызов в сборную Молдавии. Вратарь Эмиль Тимбур, хавбеки Владимир Фратя и Даниила Форов отправятся в расположение сборной после домашнего матча «Шерифа» с бельцами. Он пройдет в воскресенье. Главная команда Молдавии, напомню, выступает в третьем дивизионе Лиги наций, турнире, который дает возможность получить путевки на чемпионат мира или Европы. За полторы недели будет сыграно 4 матча, 2 со Словакией, а еще со сборной Фарерс. Островов и Казахстаном. О погоде к этому часу в Тирасполе +23. Это все новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.
6: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: I have like an idea, I just don't know.

13.17, друзья. Программа «По вашим заявкам» стартовала официально. Можно, друзья, писать нам Viber. Плюс 373-533-6177. Вспоминайте, у кого сегодня день рождения, кому хотели передать привет, у кого попросить руку и сердце, кому дать денег в долг. Все, что угодно, я обещаю зачитать. Марианна Логинова здесь, в студии. Всем солнечный привет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Ипотека Сбербанка стала доступной. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липникта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.
6: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города, в Григориополе, проголосовать можно также в городском доме культуры.

Твои глаза. Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14 часов в столице. Здравствуйте. В Тирасполе перекрыт переулок Христофорова. Это центральная часть столицы напротив сквера «Энергетика».

огороде, памятнику, лампочке. Движение закрыто до завтра из-за ремонта канализации. Водителям лучше заранее планировать маршрут с учетом перекрытия. В Бендерах сегодня вновь на протест вышли общественники, представители ОСТК, предприятия и предприниматели. Акцию организовали на этот раз у ДК Ткаченко, где проходило заседание Объединенной контрольной комиссии с участием делегации Молдовы. Звучали призывы к молдавским властям отказаться от политики давления на Приднестровье и вернуться за стол переговоров. Протестующие неделю назад уже собирались у ДК в надежде быть услышанными, однако молдавская делегация вновь не обратила внимания на людей. Продолжаем. Пациентов с кишечными расстройствами меньше 97 за неделю, но эпидситуация все еще неустойчиво благополучная. Заболеваемость снижается по всей республике, однако в Дубасарском районе и Тирасполе зафиксирован небольшой рост. Зерно с крысиным ядом съел 2-летний ребенок в Григориопольском районе. Соседки вместе занимались хозяйством, их маленькие дети играли в комнате. По углам там были разбросаны протравленные зерна. Малыш их ел, когда мать заглянула проведать. Она сама отвезла сына в Тирасполь, в центр матери и ребенка. Он в реанимации под наблюдением врачей. Черные лесорубы из Рыбницы возместят государству почти 105 тысяч рублей ущерба за деревья. Двое жителей района прошлой осенью незаконно спилили больше 100 стволов и кустов в лесополосе между селами Шмалены и Пыколово. Древесину распилили на метровые отрезки и продали на дрова. Покупателей находили в интернете. Мужчины полностью признали свою вину. Суд определил одному наказание в виде штрафа почти 7,5 тысяч рублей, второму 220 часов обязательных работ. Оба также оплатят ущерб, причиненный государству. И о погоде. В столице плюс 24, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Take my hand, and we can go walking, and we can talk about whatever is on your mind.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: 14.19, время кофе-брейк на 107.7. Друзья, Марианна Логинова, это я, по-прежнему в студии и готова играть. Мне нужен один человек, буквально один. Пишите свой номер, плюс 3735-336-107.7, это наш вайбер, туда пишите, я выберу кого-то одного и непременно позвоню. Насладиться вкуснейшим кофе теперь можно круглосуточно. Кофейня BFC теперь не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучший и по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего Инстаграма – это важно, друзья. Релакс-зона с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним адреса. Переулок Труда 7/1 и Юности 45. Кофейни BFC. Откройте кофе по-новому. Так, у меня подарки. BFC бокс и напиток. Для того, кто прямо сейчас напишет свой номер, ответит на мои вопросы. Все это буквально через несколько минут.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Кофе-брейк и в красном, как там, углу ринга, да? У нас Лилия. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы с вами в прямом эфире. Нас все слышат. Вы откуда звоните?
3: Очень приятно, что нас все слышат. Это было все рассчитано.
2: Вы все продумали. Итак, вы готовы играть?
3: Контейнер всегда готов.
2: Прекрасно. Напомню, что спонсор игры – кофейня BFC. Мы разыгрываем BFC бокс и напиток. В бокс входит свитшот, футболка, кружка. Ого, это все входит в один бокс. Ничего себе. Мощно. Мощный игрок и мощные призы. Итак, я задаю вопросы, вы отвечаете быстро. Гитара, скрипка, арфа – это что?
3: Инструмент музыкальный.
2: Абсолютно верно. Меркурий, Венера, Марс?
3: Планеты.
2: Угу. Так, я называю части, вы догадаетесь, к какому предмету они принадлежат. Циферблат, стрелки, ремешок.
3: Часам.
2: Угу. Педали, руль, фары.
3: Мотоцикл, велосипед, и все.
2: Да, у нас сильный игрок. Значит, палитра, кисть, мольберт.
3: Ну, это для художника, это же на чем он рисует. Для...
2: Абсолютно верно.
3: Принадлежности художника инструменты.
2: Абсолютно верно. Значит, шлем, шайба, клюшка.
3: Ну, хоккеист. Угу. Это инвентарь хоккеиста.
2: Так, и такой вопрос последний. Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. Какой мужчина их объединяет?
3: Брэд Питт.
2: Аплодисменты. Слушайте, ну это прям был такой брейк. Хороший ритм у нас получился. Так, вы победитель. Кому приветы? Все, понимаете? Сделал дело, гуляй смело. Лилия, ваш номер у меня есть. Мы с вами в Вайбере общались. Обязательно напишу, как получить призы от кофейни BFC. А пока добавлю. Кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Поэтому насладиться вкуснейшим кофе можно круглосуточно. Лучший, по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Адреса записывайте. Переулок Труда, 7/1 и Юности, 45. Кофейни BFC. Откройте кофе по-новому. Сегодняшний победитель Лилия, вам привет, вам все напишу, ну а пока. Кто у нас тут? Лиам Пейн и Джей Балвин. Это Радио Интро ФМ, друзья.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Вигідка, подача на ближний удар! Буфоніще! Чудовищне буфоніще!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12.15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте, в эфире новости. Участие приднестровцев в выборах доказывает миру зрелость нашей государственности. А голосование на выборах в Госдуму – это шанс вновь показать позицию Приднестровья, считает доктор политических наук Светлана Осипова. Проведение выборов строго по закону, несмотря на внешнее давление и кризисы. Это знак, что государство работает, а общество консолидировано. Мы идем голосовать, чтобы еще раз заявить. Приднестровье существует, развивается и отстаивает свой исторический выбор вместе с Россией, сказала Осипова. Кишинев же, разрешив открыть только один участок, по сути, расписался в страхе перед своими гражданами.

пока Молдова отказывается от базовых демократических процедур, Приднестровье показывает пример высокой политической зрелости, подчеркнула Осипова. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства, но желающих обрести паспорт России больше, рассказал Вадим Красносельский агентству РИА Новости. Указ об упрощении процедуры приема в гражданство имел огромное практическое и символическое значение для приднестровцев, сказал президент. Процесс уже запущен, механизм работает в штатном режиме. Решенный вопрос о консульском тарифе. Во взаимодействии с российской стороной удалось найти возможность урегулировать эту проблему в интересах людей, отметил Вадим Красносельский. К другим темам. Амброзия еще цветет, в основном на севере республики, в Каменском районе. А на юге, в Слободе, идет на спад. Наблюдениями поделился глава Минсельхоза Игорь Паломарчук. Инспекторы ведомства проверяют поля, выезжали 1800 раз. Выписали аграриям почти 70 штрафов за нескошенную амброзию. Сумма зависит от размера участка и то, как быстро убран аллерген. К крайней мере, изъятию земли в этом году пока не прибегали, сообщил Паломарчук. Неустойчивая погода, местами дожди. Таков прогноз гидрометцентра на будущую неделю. Осадки ожидаются кратковременные, уточнил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Температура воздуха в первые дни недели составит 12-15 градусов ночью, а днем до плюс 22. К концу недели постепенно понизится, в ночное время 6-9 тепла, в дневное 15-18. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 26, это все новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.

0: 57.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Реклама на Интер-ФМ.

самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

15:21 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. 17 сентября на календаре. Вот так вот быстро-быстро летит время. И уже у нас четверг. Получается, неделя тоже заканчивается. Ну, давайте проводить этот день конкретно с хорошим настроением и хорошей музыкой. Здесь она есть на радио Интрафэм. Зовут меня Александр Волков. До 7 часов вечера буду вместе с вами. Прямо сейчас Молли. Далее появится Депеш Мод, Мэри Гу и Фогель.

0: На улице осень, а с нами уютно. Интер-ФМ.
1: Допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был бумагой.

кормили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь одно ее касание.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

15:48 в столице. Кайли Миноук только что звучала в нашем эфире. Друзья, следующим у нас в плейлисте появляется Саша Санта, также Мадонна будет, Элай. Ровно в 4 часа дня новости о том, что происходит в республике и мире. Ну а в следующем часе я вам расскажу, что интересного можно посмотреть на телеканале ТСВ. Оставайтесь с нами.

0: 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.
1: Ritualistic space where movement replaces language.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107,7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 16 часов. Здравствуйте. Понятие «травля» закрепили в законе об образовании. Как она может проявляться, кто является ее объектом и целью? Учтены и меры борьбы с травлей в учебных заведениях. Минпрос разработает правила и согласует с МВД. Парламентарии поддержали законопроект во втором окончательном чтении. Новые нормы вступят в силу через 60 дней после подписания президентом. Школьники уже минеры ждут суда. Все несовершеннолетние и совершали это ради забавы, пишет Следственный комитет. Мальчик из Терновки год назад дважды сообщал в милицию, что его школу заминировали, требовал эвакуации. А в этом марте два столичных ученика угрожали взрывом второй каменской школе, вымогали деньги. В обоих случаях на место выезжали милиция, спасатели, школы на время закрывали. Все это мешало нормальной работе учреждений. Уголовные дела направлены в суд. Продолжаем выпуск. Женщина попала под колеса машины в Дубасарах. Это случилось накануне на одном из пешеходных переходов улицы Дзержинского. Пенсионер на Ауди не притормозил, чтобы пропустить пешехода. Пострадавшая, ей 59, отделалась ушибами. Машина 73-летнего нарушителя на штраф стоянке. Молдова получит еще более 4 миллионов евро на армию. На этот раз от ООН. Помощь безвозмездная, возвращать деньги Кишиневу не придется.

По сведениям молдавских СМИ, средства пойдут на покупку спецтранспорта, модульные помещения для военнослужащих. Отдельная статья финансирования – подготовка личного состава молдавской армии. В Минобороны Молдовы заявили, что обновление материальной базы позволит армии быстрее реагировать на кризисные ситуации. Ранее армия Молдовы пополнилась новой бронетехникой, огнестрельным оружием, ракетными установками, радарами. В июне Эстония выделила 50 миллионов евро на поставку Молдове сотни бронированных автомобилей, а Евросоюз в ближайшие недели проведет тендер и закупку систем ПВО на 120 миллионов евро, также для Молдовы. И о погоде к этому часу в Тирасполе +26. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6

0: 599 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж» – уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем – стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
3: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Итак, друзья, рабочий день постепенно заканчивается. Давайте узнаем, что можно сегодня вечером посмотреть на телеканале ТСВ, когда все уже наконец-то придут домой, поужинают и усядутся перед телевизором.
4: Фантастическое кино.
3: Итак, в 20.30 после новостей «Люди в черном», часть вторая. Секретные агенты возвращаются, чтобы спасти Землю от инопланетной угрозы и снова стереть пару лишних воспоминаний. Агенту Джею предстоит вернуть в игру своего бывшего напарника Кея, который совершенно не помнит, что он когда-то был суперагентом. Их ждут пришельцы, погони, фирменный юмор. Угроза, как всегда, оказывается ближе, чем кажется, а спасти человечество могут только двое людей, которые при этом постоянно спорят друг с другом. Это легкая фантастическая комедия. Уилл Смит, Томми Ли Джонс – это отличный вариант на вечер.
4: Посмеемся!
3: Ну а в 23.30 классическая комедия «Поднять перископ». Молодой офицер получает под командование не самый престижный подводный корабль и довольно странный экипаж. Ну а чтобы доказать, что его команда чего-то стоит, ему предстоит пройти суровые военные испытания, где все идет не по плану. Вместо дисциплины – безумные решения, вместо экипажа – настоящая команда неудачников. Но постепенно становится понятно, что именно их нестандартный подход может привести к победе. Итак, в 23.30 «Поднять перископ», ну а в 23.30 «Люди в черном 2».

0: Время нового.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Никаких компромиссов. «Шериф» идет за главным трофеем молдавского футбола. 20 сентября в 19:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» победит сильнейший. «Шериф» против футбольного клуба «Белс». Приходи на стадион, стань 12-м игроком команды. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Солнце в каждой капле. Наш

0: Подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Фильм «Неизвестная женщина» стал победителем Венецианского кинофестиваля. Церемония закрытия и объявления победителей 83-го Венецианского кинофестиваля состоялась 12 сентября. Главный приз «Золотого льва» получил фильм датского режиссера Май Эль Тухи «Неизвестная женщина». События картины происходят в Дании летом 1945 года. Главная героиня – няня и домработница Мари, готовящаяся выйти замуж за своего состоятельного работодателя

овдовевшего мужчину старше нее. На фоне всеобщего ликования у освобождения есть и темная сторона. Женщин, вступавших в связи с немецкими солдатами, разыскивают и подвергают публичному позору. Прошлое Мари грозит настичь ее. Исполнившая главную роль Матильда Арсель Фок отмечена Кубком Вольпе за лучшую женскую роль. Гран-при жюри под руководством Мэгги Джилленхол досталась Ли Чхан Дону за картину «Возможная любовь». Специальный приз жюри получил нашумевший израильский документальный фильм

0: За лучший сценарий Стефану Бризе, Карале Амадеу, Оливье Горсу. Хороший маленький солдатик.
1: Не жизнь, а именины сердца.
0: Леди Гага стала мамой. Издание Page Six обнародовало 11 сентября фотографии 40-летней певицы и актрисы, гуляющей по улице в Северной Калифорнии в компании своего жениха, бизнесмена Майкла Полански, и с младенцем в слинге на груди. Пока официальные представители Леди Гаги никак не подтвердили эту информацию. Пол и имя малыша тоже неизвестны. Предположительно, его родила суррогатная мать, так как о возможной беременности Стефани Джерманоте, настоящее имя Леди Гаги, даже слухов не было, а в течение последних нескольких месяцев певица регулярно появлялась на публике. Однако незадолго до новости о ребенке появились слухи о том, что Стефани и Майкл тайно поженились. Они начали встречаться в 2019 году, а в июле 2025 стало известно об их помолвке. В прошлом году Леди Гага намекала на желание стать матерью. В октябре 2025 года в эфире шоу Стивена Кольбера она заявила следующее: «Я хотела бы сделать многое, все пути открыты. Но больше всего я хочу стать мамой. Надеюсь, это будет моя следующая главная роль».
1: Свершилось!
0: Александру Розенбауму исполнилось 75 лет. За десятилетие творческой деятельности Мэттер написал более 800 песен, выпустил десятки альбомов, снимался в кино. При этом Розенбаум никогда не ограничивался одной темой или одним музыкальным жанром. Он словно проживал судьбы своих героев, наделяя каждую историю узнаваемыми интонациями и характерами. Свой юбилей артист по традиции отметил на сцене вместе со зрителями. Сам музыкант ранее называл эту цифру большой, но шикарной.
1: Вот это да!
0: Анна Семенович объявила, что выходит замуж. Певица сообщила, что получила предложение руки и сердца от предпринимателя Дениса Шрейера, с которым состоит в отношениях с 2023 года. В личном блоге Анна поделилась радостной новостью, опубликовав совместные снимки с женихом и продемонстрировав кольцо. Путь к этому событию для пары был непростым. На момент знакомства Денис Шрейер находился в процессе развода с супругой Мариной, проживающей в Германии. Процедура расторжения союза затянулась из-за бюрократических особенностей немецкого законодательства, требующего длительного периода раздельного проживания. Официально Денис получил свободу лишь в марте этого года. О серьезности намерений пары свидетельствует и тот факт, что в августе Анна и Денис вместе летали во Франкфурт для знакомства с родителями бизнесмена. Для бывшей солистки группы «Блестящий» предстоящий брак станет первым в жизни.
1: Вот это поворот!
0: «Чай вдвоем» снова пишут песни. Артисты представили большую романтическую историю «Солнце и сердце». Это тот самый «Чай вдвоем», которого ждали, но теперь повзрослевший. Спустя годы исполнители погружают слушателей в волны искренности, романтики и контраста голосов. Группа «Чай вдвоем» появилась в 1994 году. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, пополняли коллекцию наград и заставляли девичьи сердца стучать чаще. Их песни «Белое платье» и «Ласковая моя» звучали на радио и на свадьбах, став настоящими саундтреками любви. В 2012 году дуэт распался, но голоса и песни артистов остались в памяти поклонников. Возвращение этого проекта ждали годами. В 2023 году музыканты воссоединились и начали писать новую главу своей творческой истории. Как отметил Денис Клявер, два человека соскучились по тому, что делали вместе. Вот такие новости.
2: Смотри на них.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице Приднестровья 17 часов. 160 днестровских школьников сегодня первыми получили российские аттестаты. Выпускникам 9 и 11 классов документы вручил Виталий Нягу. Вице-премьер поздравил выпускников и отметил, получение ими российских аттестатов говорит о том, что Россия поддерживает своих соотечественников. В будущем выпускники смогут с гордостью рассказать своим детям, как они второй раз после выпуска получили аттестаты, сказал Нягу. Ровно 20 лет назад Приднестровье определило свой политический курс. 17 сентября 2006 года в республике прошел референдум о независимости. На голосование было вынесено два вопроса – о сохранении независимости с последующим свободным присоединением к России и об отказе от независимости с последующим вхождением в состав Молдовы. На избирательные участки пришли более 310 тысяч человек. Официальный итог – 98% поддержали независимость Приднестровья с последующей интеграцией с Россией. Итоги референдума 2006 года отражены в стратегии развития государства. Продолжаем выпуск. Дорогу между Суклеей и Карагашом откроют в субботу, 19 сентября, сообщает ГАИ. Дорожники укладывают новый асфальт по полосам, поэтому сегодня и завтра проехать можно, но только по одной полосе. Возможны заторы, предупреждают инспекторы. Дорожные работы идут и в Каменке, масштабно обновляют площадь Ленина. Закончить планируют до конца года, уточняет администрация Каменки. Сразу три игрока «Шерифа» получили вызов в сборную Молдавии. Вратарь Эмиль Тымбур, хавбеки Владимир Фрати и Данила Форов отправятся в сборную после домашнего матча «Шерифа» с бельцами в воскресенье. Главная команда Молдавии, напомню, выступает в третьем дивизионе Лиги наций, турнире, который дает путевки на чемпионат мира или Европы. За полторы недели будет сыграно 4 матча. 2 со Словакией, а еще со сборной Фарерских островов и Казахстаном. И о погоде на завтра, 18 сентября. Ожидается перемена.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
5: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
0: Реклама на Интер-ФМ.

17 часов и 17 минут и 17 сентября. Вот такое вот, друзья, сочетание цифр 17 буквально в эти мгновения. И я думаю, что это хороший знак. А еще это знак того, что 3 дня остается до домашнего матча перед перерывом на игры сборных. Шериф в это воскресенье, 20 сентября, на главной арене в 7 часов вечера принимает команду Бельцы. Вход на матч свободный, так что приходите все, надевайте желто-черную одежду для того, чтобы поддержать Шериф в гонке за первое место в турнирной таблице. Сейчас там на первом месте пока что лидирует Зимбру, но там с минимальным отставанием идет Шериф на втором месте. Буквально одно очко их разделяет эти две команды, поэтому очень нужна победа нашей команде для того, чтобы выйти на первое место. Так что приходите и поддержите.

дыше. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: Кто-нибудь станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Почему у кого-то пломба стоит 10 лет, а у вас выпало через год? Дело не только в материале, а в том, сколько здоровых тканей еще осталось у зуба. Иногда нужна не просто новая пломба, а реальная защита – коронка. Правильное решение сегодня может сохранить зуб на долгие годы. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
7: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

17:47 столица. Вы слушаете радио Интрафэм. Анна Асти, композиция «Плачу на техно», такой кавер на «Крем-соду» звучал в нашем эфире. Далее у нас появляется Элли Голдинг, Палома, Митя Фомин. Также в завершении этого музыкального часа ровно в 6 часов вечера новости о том, что происходит в республике и мире. Так что, друзья, не переключайтесь, чтобы узнать всю полезную информацию.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье 18 часов. Здравствуйте. В Бендерах вновь прошла акция протеста против политики Молдовы по отношению к Приднестровью. Это второй раз, когда защитники Приднестровья и общественники проводят митинг во время заседания Объединенной контрольной комиссии с участием молдавской делегации. Сегодня вспоминали референдум о независимости в 2006-м. Он стал ответом на экономическую блокаду со стороны Молдовы. И сейчас Кишинев снова давит на Приднестровье, вводя новые налоги для наших предприятий, говорили на митинге. Главная просьба общественников прекратить экономическое давление на Приднестровье и вернуться за стол переговоров. Верховный Совет закрыл первую сессию 8-го созыва. Депутаты с декабря рассмотрели более 200 законопроектов. Приоритет – выполнение соцобязательств перед гражданами. Также работали над мерами безопасности на дорогах, соцзащитой, изменениями в сфере образования. Закрывая первую сессию, спикер Татьяна Залевская отметила: депутатский корпус доказал свою готовность оперативно отвечать на любые вызовы. Осеннюю сессию парламентарии откроют 23 сентября. Продолжаем выпуск. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства. Но желающих обрести паспорт России больше, сообщил Вадим Красносельский в интервью РИА Новости. Указ об упрощении процедуры приема в гражданство имел огромное практическое и символическое значение для приднестровцев, сказал президент. Решен и вопрос о консульском тарифе. Удалось найти возможность урегулировать эту проблему в интересах людей, отметил Красносельский. Голос каждого избирателя имеет значение. Это подчеркнул президент Путин в своем обращении в канун выборов в Госдуму. Он призвал всех российских граждан обязательно прийти на избирательные участки, реализовать свое конституционное право, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. В России выборы в Госдуму начнутся завтра и продлятся 3 дня. В Приднестровье участки откроются в основной день голосования, 20 сентября. Сделать свой выбор приднестровские россияне смогут с 8 утра до 8 вечера. Явка в Приднестровье всегда одна из самых высоких на зарубежных участках. И о погоде на завтра, 18 сентября. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 25-27. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки, широкий ассортимент

0: виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

Продолжается эфир «Радио Интерфэм». Давайте, друзья, немного о погоде поговорим на завтра. Завтра нам обещают еще больше градусов, плюс 27. Это что ж такая вот осень? Осень на самом деле хорошая. Когда плюс 27, это гораздо лучше, когда чем плюс 19 и дожди. Плюс 27 обещают завтра. Также в эту субботу 27 градусов тепла. Давайте посмотрим, что у нас на выходных. Что обещают в воскресенье. В воскресенье плюс 25. Ну, шикарные несколько дней нам обещают. Солнышко, никаких дождей, температура замечательная, плюс 27. Можно гулять, можно заниматься практически всеми делами, которые вот требуют такой хорошей погоды. На севере республики точно так же. Завтра плюс 27. В субботу утром пойдет небольшой дождик, но затем будет плюс 26. И в воскресенье тоже плюс 25 градусов. В общем, друзья, погода шикарная. Осень у нас продолжается.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интрафэм слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi.

0: 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: этого достаточно.
1: Вы слушаете радио Интерфэм. Зовут меня Александр Волков. Моя эфирная смена подходит к своему завершению. Всем желаю замечательнейших дней осенних. Пусть все у вас, друзья, будет хорошо, а новости только хорошими. Кстати, о новостях. Буквально

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 19 часов, в эфире новости. Новые учебники для школ Приднестровья продолжат печатать. Делать это будут в рамках программы «Учебник». Ее собираются продлить еще на 5 лет, до 2031-го. Износ литературы составляет около 60%, по данным Минпроса. Без новой госпрограммы есть риск, что учебников станет не хватать. На их печать за 5 лет хотят направить более 4,5 миллионов рублей. К слову, благодаря программе «Учебник» у нас выпускают пособия на молдавском и украинском языках. Верховный совет поддержал инициативу в первом чтении. И еще одна хорошая новость для школьников – победителей республиканских олимпиад. В перспективе они смогут поступать на бюджет в приднестровские вузы без экзаменов. Поддержать талантливую молодежь предложил президент. Такие же условия будут для чемпионов и призеров международных спортсоревнований – олимпийских, паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и так далее. Депутаты приняли изменения в закон в первом чтении. Работа над ним продолжится. Продолжаем выпуск. Почти 105 тысяч рублей ущерба возместят государству черные лесорубы из Рыбницы. Двое жителей района прошлой осенью незаконно спилили 100 стволов и кустов между селами Шмалена и Пыково. Распилили и через интернет продали на дрова. Мужчины свою вину полностью признали. В дополнение к возмещению ущерба один из мужчин выплатит штраф – почти 7,5 тысяч рублей. Второму суд назначит еще 220 часов обязательных работ. Едва не отравился ядом двухлетний ребенок в Григориопольском районе. Соседки вместе занимались хозяйством, их маленькие дети играли в другой комнате. По углам там были разбросаны зерна с крысиным ядом. Малыш их ел, когда мать заглянула проведать. Она сама отвезла сына в Тирасполь в центр матери и ребенка. Он в реанимации под наблюдением врачей. И о погоде на завтра, 18 сентября. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 25-27. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя.

0: ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
2: Встречайте, стиральные машины «Эл».

0: LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов. Обработка паром. Инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик», в центре города

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12.15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 вечера. Здравствуйте. 160 днестровских школьников сегодня первыми получили российские аттестаты. Выпускникам 9 и 11 классов документы вручил Виталий Нягу. Вице-премьер поздравил выпускников и отметил, получение ими российских аттестатов говорит о том, что Россия поддерживает своих соотечественников. В будущем выпускники смогут с гордостью рассказать своим детям, как они второй раз после выпуска получили аттестаты, сказал Нягу. Участие приднестровцев в выборах доказывает миру зрелость нашей государственности. А голосование на выборах в Госдуму – это шанс вновь показать позицию Приднестровья, считает политолог Светлана Осипова. Проведение выборов строго по закону, несмотря на внешнее давление и кризисы – это знак, что государство работает, а общество консолидировано. Мы идем голосовать, чтобы еще раз заявить – Приднестровье существует, развивается и отстаивает свой исторический выбор вместе с Россией, сказала Осипова. Кишинев же разрешил открыть только один участок. Пока Молдова отказывается от базовых демократических процедур, Приднестровье показывает пример высокой политической зрелости, подчеркнула Осипова. Молдова получит еще более 4 миллионов евро на армию, на этот раз от ООН. Помощь безвозмездная, возвращать деньги Кишиневу не придется. По сведениям молдавских СМИ, средства пойдут на покупку спецтранспорта, модульные помещения для военнослужащих. Отдельная статья финансирования – подготовка личного состава молдавской армии. В Минобороны Молдовы заявили, что обновление материальной базы позволит армии быстрее реагировать на кризисные ситуации. Ранее армия Молдовы пополнилась новой бронетехникой, огнестрельным оружием, ракетными установками, радарами. В июне Эстония выделила 50 миллионов евро на поставку Молдове сотни бронированных автомобилей, а Евросоюз в ближайшие недели проведет тендер и закупку систем ПВО на 120 миллионов евро также для Молдовы. Продолжаем выпуск. Неустойчивая погода с дождями местами. Таков прогноз гидрометцентра на будущую неделю. Осадки ожидаются кратковременные, уточнил главный синоптик Приднестровья Виталий Кольвенко. Температура воздуха в первые дни составит 12-15 градусов ночью, а днем до плюс 22. К концу недели постепенно понизится. И о погоде на завтра, 18 сентября. Переменная облачность, без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 25-27. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
8: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
7: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Реклама на Интер-ФМ.

20 сентября окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф Белс». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 17:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Alisa и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Lions Arena. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpaymer.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц.

0: Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
2: Реклама на Интер-ФМ.

весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Party.

Taylor.